сердце седет. Сангмирена. Оручете уче сангмирена. Кя мушклеке. Ор ис сангаке рангаме. Jesse, but mother.

своим почеси. Нас накрыли тыкаты. Онга сварат. Аркенгельный море рэмпорты. Аркучный. Кучбины не сравры. Лекен тикар. Нэр сварат. Рэмэ. Лакау мукт. Рэмэ. Куй лапкалки. Практики калмторемные. Полей.